0: нипитоқармит тусэрсаа йоқарниалэрмиг ма инуйюннэрсималэртугала Саймон Сеймейоқ инуйорсимайоқ March 15 1915 утиллугутэкани умиуярмит оман уна 1915 утиллугу оманнерчуармит униккаарти ооманаарчуарми униккаартиллугу перо инуусерилэрсимаямини каппиагилэрсимаямнила тусаароммилав
1: тайбали има питтусерилэрсимаммат тусарамулангаттугораа иммака униккааи каннернааакку каппиаги хатталэрсималлугулу пиммигакку амарутайко сорусикулуит угаттуугатунгагит калеккусахаттартугит имаатокуллатаарлугитокуннагит налликкитартугит пираттерсималаунгагит тайчимали таавали абадикаллак уасит наичаутинга таккинга укаутгилунаттиагинакку иммака таавали 19 34 милука 32 милука пигалелаарсима жумена тайкунига таймали тайкуа пигатталангагит инертиалаарсима галаваакку таймааттуми кавжилаарсимангиму инуухатмини канаилерихаттартуми уваддуга шаагиартуужаатуиннанга иртуумилаарсимагама таббару иллаутаахаттарамамма иллаутигитуинаасуппалертугу иллагитсиартунга наллигусунникуму пичаахаттаммагалертугалуунни таймари таманна униккаангусутталеракку таинна уатсиаруалаулунга канутсиқимассимаяга иланга укаутигеққаарпара сивуллипаулуни таймари таарасууллорпаунага таатаракку пигиарнага таймари имааттуми пигиалилаарсимавук